0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Помните ли вы телефоны, у которых был дисковый набор номера? У этого аппарата интересная история создания. Толчком к его изобретению стала конкуренция. Первым, кто получил патент на телефонный аппарат, на котором можно самому набирать номер, был Элман Стронджер. К телефонии он не имел никакого отношения, он владел похоронным бюро. У его непосредственного конкурента, имеющего свою похоронную компанию, жена работала на станции телефонисткой. В связи с этим, при получении заказа, Стронджер имел постоянные убытки. Клиенты, пытавшиеся к нему дозвониться, перенаправляли с телефонисткой к его конкуренту, похоронное бюро, которое владел ее муж. Испытывая огромную ярость, Элман поклялся, что избавит всех от телефонисток. Им была разработана система, благодаря которой любой звонивший по телефону мог соединиться с нужным абонентом без посредников, самостоятельно. Телефон без барышень и проклятий. Так назвал Стронджер свою АТС, которая начала свою работу в 1892 году. Кстати, именно он изобрел номеронабиратель, имеющий вид вращающегося диска. Таким образом, испытав конкуренцию, Элман Стронджер смог прославиться, став изобретателем телефона, которого можно было позвонить, просто набрав номер. Ему удалось вернуть своих клиентов, а жена его конкурента осталась без работы.
1: Бытовые истории.

0: Овны. 30 июня – благоприятный день для поездок. Вас одарят непринужденностью и приятными ощущениями.
1: Тельцы. Вы стремитесь поскорее достичь намеченных целей, однако придется потерпеть. Желанное придет в ваши объятия несколько позже, чем вы ожидали.
0: Близнецы. Во вторник вы сможете с легкостью сделать то, что еще совсем недавно никак не удавалось. Осознание достигнутой цели всегда приятно.
2: Радио «Гороскоп».
1: Раки. Этот день вашей активизации. В такие моменты можно переделать десятки дел, решить множество вопросов. И все это легко и играючи.
0: Львы. 30 июня стоит посвятить день любимому человеку. Интенсивность ваших отношений зависит от вас.
1: Девы. Эмоциональный фон этого дня будет нестабилен и взрывоопасен. В подобных ситуациях вы лишь нагнетаете обстановку.
2: Радио «Гороскоп».
0: Весы. Во вторник ваша излишняя организованность может, как ни странно, повредить тому, что вы пытаетесь устроить. Пусть хотя бы часть событий развивается спонтанно.
1: Скорпионы. Нет ничего страшного в том, чтобы сказать окружающим то, что они хотели бы услышать. Позже вы всегда сможете передумать.
0: Стрельцы. 30 июня, если вам будет что сказать коллегам, делайте это с глазу на глаз. Не стоит делать из мухи слона.
2: Радио «Гороскоп».
1: Козероги. Если хотите обсуждать вопросы, которые в последнее время приводят к конфликтам, будьте готовы представить факты.
0: Водолей. Вторник удачен для налаживания отношений с партнерами и на службе, и дома.
1: Рыбы. Любой совет в вашей ситуации будет бесполезен. Только вы можете объективно оценить все риски и выгоды и принять верное решение.
2: Радио «Гороскоп».
3: Слушайте свежее.

0: На Алтае 8 часов утра.
1: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM.

0: зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу. Закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку, нагнулись и взяли указку, выпрямились, подняли указку, да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел, выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставший на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Этот день тому назад. 30 июня в 1894 году открыт самый знаменитый лондонский мост – Тауэр Бридж. В 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит. В 1925 году основан заповедник Красноярские столбы на правом берегу Енисея. В 1971 году при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11».
2: Этот день тому назад.

0: Товарищи, век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
1: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
4: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
5: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
6: Музыка для тех.

0: солнце, пляж.
1: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
0: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
1: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: Том Ям Бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.
1: Радио Гороскоп.
2: Овны. 30 июня благоприятный день для поездок. Вас одарят непринужденностью и приятными ощущениями.
3: Тельцы, вы стремитесь поскорее достичь намеченных целей, однако придется потерпеть. Желанное придет в ваши объятия несколько позже, чем вы ожидали.
2: Близнецы, во вторник вы сможете с легкостью сделать то, что еще совсем недавно никак не удавалось. Осознание достигнутой цели всегда приятно.
1: Радио Гороскоп.
3: Раки. Этот день вашей активизации. В такие моменты можно переделать десятки дел, решить множество вопросов. И все это легко и играючи.
2: Львы. 30 июня стоит посвятить день любимому человеку. Интенсивность ваших отношений зависит от вас.
3: Девы. Эмоциональный фон этого дня будет нестабилен и взрывоопасен. В подобных ситуациях вы лишь нагнетаете обстановку.
1: Радио Гороскоп.
2: Весы. Во вторник ваша излишняя организованность может, как ни странно, повредить тому, что вы пытаетесь устроить. Пусть хотя бы часть событий развивается спонтанно.
3: Скорпионы. Нет ничего страшного в том, чтобы сказать окружающим то, что они хотели бы услышать. Позже вы всегда сможете передумать.
2: Стрельцы. 30 июня, если вам будет что сказать коллегам, делайте это с глазу на глаз. Не стоит делать из мухи слона.
1: Радио Гороскоп.
3: Козероги. Если хотите обсуждать вопросы, которые в последнее время приводят к конфликтам, будьте готовы представить факты.
2: Водолей. Вторник удачен для налаживания отношений с партнерами и на службе, и дома.
3: Рыбы. Любой совет в вашей ситуации будет бесполезен. Только вы можете объективно оценить все риски и выгоды и принять верное решение.

0: все.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение.
1: Утренняя зарядка.
0: Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго.
1: Утренняя зарядка.
2: Я волком бы выгрыз бюрократизм. Командатам почтения нету. К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца жибынь диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
4: Бытовые истории.
8: Из каких материалов делают палочки для еды? Богатые образцы из слоновой кости, нефрита, кораллов. Палочки, изготовленные из слоновой кости, считались самыми роскошными в культуре древнего Китая. Богатые вельможи заказывали палочки из серебра. Они надеялись таким образом спастись от яда. Сейчас один из самых дешевых и распространенных материалов – пластмасса. Почему бы не делать из него палочки? Но нет. Жители Востока все равно предпочитают пользоваться деревянными. Есть палочки – настоящие произведения искусства. Их красят, покрывают лаком, инкрустируют перламутром и украшают различными узорами. Палочки для японцев – это символичный подарок. Их дарят молодоженам, желая им быть такими же неразлучными. Японцы верят, что палочки приносят владельцу удачу и долгую жизнь. Их дарят младенцам на сотый день от рождения. Такая церемония называется «Первые палочки». Кстати, считается, что палочки для еды тренируют мелкую моторику рук, развивая умственные способности. По заверениям ученых, маленькие японцы, начинающие есть с помощью палочек, опережают в развитии тех своих сверстников, которые не сумели расстаться с ложкой. В азиатских странах при приеме на работу производители микросхем тестируют кандидатов на координацию движений. Им предлагают быстро собрать мелкий рассыпанный бисер, используя палочки для еды.
4: Бытовые истории.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен, ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен, значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2. Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей. Но не ждем ни милости, ни выгод у разбушевавшихся морей. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ничего, что есть, приливы и отливы.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Аэрозоли появились в нашей жизни в конце 18 века. Именно тогда французские кондитеры обнаружили, что газированный напиток обладает способностью выталкиваться из емкости. А в 1837 был изобретен сифон – специальный бытовой сосуд, в котором стало возможно хранить напитки и газированную воду. В 1862 ученые провели ряд успешных экспериментов, в которых они распыляли жидкость при помощи сжатого воздуха. Металлические емкости на тот момент были слишком громоздки, так как их изготавливали из тяжелой стали, что коммерчески являлось невыгодным. В начале 20-го столетия в истории аэрозоли произошел значительный прорыв, когда Эрик Андреас Ротхейм, норвежский инженер-химик из города Осло, думая, как лучше нанести на свои лыжи воск, изобрел клапан и аэрозольный баллончик, ставший прототипом современного. Аэрозольная упаковка Ротхейма вначале не имела коммерческого успеха, и лишь в 1940-е положение изменилось, так как в США началось развитие массового производства аэрозолей. Во всем мире в наше время насчитывается около 50 разновидностей продукции, выпускающей в аэрозольной упаковке. При этом они выпускают в воздух столько искусственных частиц, что экологи всерьез говорят о вреде применения аэрозоля для окружающей среды.
1: Бытовые истории.

0: Друзья, в эфире важная информация от МВД и «Комсомольской правды». Оказывается, мошенники снова вышли на охоту. Но мы-то их раскусим. Запомните базу. Если вам звонит сотрудник банка и клянчит пин-код, CVV и код из СМС, это не банк. Это какой-нибудь Вася из темной комнаты, который очень хочет оплатить себе новую машину за ваш счет. Настоящие банковские клерки такого не спрашивают. Правило номер два. Не кликайте на левые ссылки и не качайте приложения, которые обещают бесплатные донаты и эксклюзивный мерч. И главное, если вас торопят, пытаются ввести в панику, сразу бросайте трубку. А потом спокойно переворачивайте свою карту и звоните в банк по нормальному номеру с обратной стороны. Все, ваши финансы под надежным замком. Никому ничего не сообщаем.
1: Новинка этой недели.

0: Лето продолжается. Душа просится на волю. Прогуляться, пройтись или пробежаться. Ставьте на паузу день сурка. По возможности придумайте себе хобби. Хотя тут легко сказать.
1: Слушайте нас в интернете. Наш адрес altafm.rf.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Друзья, взрослая жизнь – это когда ты радуешься новой губке для посуды и тому, что не болит спина. Добро пожаловать в наш клуб! Музыка, к сожалению, не лечит спину, но отлично поднимает настроение. Очень скоро держите порцию очередного музыкального позитива.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: назад. 30 июня в 1894 году открыт самый знаменитый лондонский мост – Тауэр Бридж. В 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит. В 1925 году основан заповедник Красноярские столбы на правом берегу Енисея. В 1971 году при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11».
1: Этот день тому назад.
2: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25.
6: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик 4500 рублей в час. Кран-манипулятор 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля. Копка ям, планировка участков. Прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
4: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: от дорогих сердцу мелодий до мыслей вслух. Ради любви человек готов на многое. Вот только взаимные чувства — это порой удача, нежели данность. Но простора для мыслей, слов и действий хватит на многие века и даже тысячелетия.
1: Лучшие инструментальные хиты.

0: Девчонки, девчонки, а мне мой вчера сказал, что у меня бархатная кожа.
1: Дура! Бархат — это мелкая шерсть.
2: Шепелявых!
0: Прослушайте отрывок из сказки «Красная шапочка».
1: Вот тебе, доченька, корзинка.
3: С пирожками?
1: С ручкой. Отнеси ее бабушке.
3: А почему опять я?
1: А кто, я, что ли, пойду? Сиротой хочешь остаться?

0: Значит так, в связи с принятой программой экономии, свет у конца тоннеля будет выключаться на время праздничных и выходных дней. Администрация РАО ЕС.
1: Ты знаешь, дорогой, а я ведь в молодости снялась в иностранном фильме, да.
0: О, а я не знал, что ты владеешь иностранным языком.
1: Пустите, это было нетрудно. У меня было всего пара фраз. Первая – я, и вторая – das ist fantastisch.
2: So ist keine nicht so absolut. Bedingungslose Liebe, ja, die tut so gut.
1: А как это вот, а, как называется место на кладбище, где сидит сторож, а? Живой уголок.
3: Реклама.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: А ты уже побывал в том ямбар на Алтае? Азиат.

0: Italian Bar. Фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Погода в этом году радует не каждый день, а вот летнее настроение поможет преодолеть все трудности. Лето, ах, лето, лето звездное, будь со мной. Хочется радоваться каждому мгновению под хиты на любимой волне.
3: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
4: С древнейших времен человечество мечтало избавиться от боли. Особенно это касалось лечения, которое порой было болезненнее самого недуга. Травы, крепкие напитки лишь притупляли симптомы, но не позволяли совершать серьезных действий, сопровождаемых серьезными болевыми ощущениями. Это существенно тормозило развитие медицины. Николай Иванович Пирогов, великий русский хирург, которому мир обязан многими важнейшими открытиями, внес огромный вклад в анестезиологию. В 1847 году он обобщил свои эксперименты в монографии по наркозу, которая была издана во всем мире. Тремя годами позднее он впервые в истории медицины начал оперировать раненых с эфирным обезболиванием в полевых условиях. Всего великий хирург провел около 10 тысяч операций под эфирным наркозом. Также Николай Иванович является автором топографической анатомии, которая не имеет аналогов в мире.
1: Бытовые истории.

0: Чимали, 17 часов.
1: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
2: Бытовые истории.
3: Космонавтика подарила человечеству ни много ни мало руку Терминатора.
4: I'll be back.
3: В ракетно-космической корпорации «Энергия» совместно с МГТУ имени Баумана разработали протез кисти, чувствующий нужную силу сжатия. Речь идет о создании протеза кисти, очень напоминающего кибернетическую руку героев «Терминатора» и «Звездных войн». Безрукие инвалиды, подключившиеся к устройству, смогут не просто шевелить несколькими искусственными пальцами, но и сжимать их точно в зависимости от мысленного усилия, как если бы сжимались пальцы собственной руки. Эти же технологии могут найти применение при создании экзоскелетов для мощных боевых машин, повторяющих движение человека. Беспроводные инструменты нам подарили тоже космические путешественники. Тут все просто и понятно. Изначально они понадобились в космосе, и некоторые из таких инструментов были разработаны для лунной миссии корабля «Аполло». Астронавтам требовался инструмент без проводов, которым бы они могли проводить бурение на Луне грунта на глубину до 3 метров. В процессе разработки специнструментов были решены не только вопросы беспроводности, но и эргономического расхода энергии. Так что, слушая, как соседи делают ремонт с помощью перфоратора, можно благодарить космических инженеров.
2: Бытовые истории.

0: игры с бюрократизмом. К мандатам почтения нету. К любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
3: Предлагаю спецтехнику в аренду. Экскаватор-погрузчик – 4500 рублей в час. Кран-манипулятор – 3000 рублей в час. Самосвал КАМАЗ – минимум 2 часа аренды. Щебень, песок, земля, копка ям, планировка участков, прокладка водопровода и сливных труб. Продаем кольца ЖБИ диаметром 1 метр, 1,5 и 2 метра. Арматура от 6 до 12 миллиметров. Сибит. Звоните 8-913-697-50-96, 8-913-998-85-06. Работаем по Чемальскому району.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25, 8-903-991-76-25. 76-25.
2: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Есть воды, а?
2: Не воды, а вода.
1: О, ну тогда дай мне вода.
2: Не вода, а воды.
1: Ай, да ну тебя, у тебя фиг напьешься.
3: Забелевых!
4: В эфире экстренный выпуск «Спокойной ночи, малыши». Здравствуйте, мальчики и девочки. Деда Мороза нет. Хрюса и Степаска – это набитые поролоном тряпки. Тетя и дядя ведущие не видят вас из телевизора. Так, дальше, дети. Она не может слипнуться, вы поняли, да? А еще все веселые клоуны бухают после работы. Вот так вот. Это все хороших вам снов, ребята.

0: реклама.
1: Новая тимуровская организация Western Union. Мы переведем вашу бабушку в любую точку планеты за считанные секунды.
2: Ребята, а где в вашем городе район собаксов?
3: А нет такого у нас района.
2: Чё, нету собаксов района, что ли?
3: Нет, район. А зачем тебе такой район?
2: Да мне сказали, здесь девчонки хорошие в районе собаксов.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Доброцен, идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
3: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Музыка для тех.

0: Привет, дорогие друзья! Это Лев Шапира, музыкант, исполнитель, поэт и композитор. Хочу предложить вашему вниманию мою новую песню «Небесный постовой». Дуэт с Антоном Чибисовым специально для вас на вашей любимой радиостанции. Всем здоровья, удачи и добра! Слушайте хорошую музыку на волнах Алтай-ФМ.
1: Может, это было

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Гобелен или шпалера – один из видов декоративно-прикладного искусства, стеной односторонний безворсовый ковер, сюжетная или орнаментальная композиция, вытканная вручную перекрестным переплетением нитей. Ткач пропускает уточную нить через основу, создавая одновременно и изображение, и саму ткань. Шпалеры выполнялись из шерсти, шелка, иногда в них выводились золотые или серебряные нити. Со средних веков и вплоть до 19 века практиковался выпуск шпалер циклами, ансамблями, в которые объединялись изделия, связанные одной темой. Такой набор шпалер предназначался для украшения помещения в едином стиле. В таком же стиле, как и шпалеры для стен, выполнялись пологи, занавеси, наволочки подушек, также составляющие комплект. В настоящее время для изготовления ковров вручную используются самые разнообразные материалы. Отдается предпочтение нитям из синтетических и искусственных волокон. В меньшей степени применяются натуральные материалы. Техника ручного ткачества трудоемка. Один мастер может выполнить в год около 1-1,5 квадратных метров, в зависимости от плотности шпалеры, поэтому эти изделия доступны только состоятельным заказчикам. И в настоящее время гобелен или шпалера ручной работы продолжает оставаться дорогостоящим произведением.
1: Бытовые истории.

0: В Чимале 18 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал «Топ-хит» и «Настя Негода».

0: Чарт. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции Топ Хит Чарт и его сегодняшняя ведущая Настя Негода. Сегодня мы с вами будем слушать треки, которые чаще всего звучали на радио и в плейлистах стримингов. Кроме того, нас ждут премьеры звездных хитов, так что ни в коем случае в ближайший час не переключайтесь. А начнем мы сегодня с майского хита группы Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей». За месяц, прошедший с момента релиза, трек залетел во все чарты, прозвучал более 50 тысяч раз в эфире и продолжает расти с каждым днем. Встречайте, Филатов и Кэрос «Среди счастливых людей».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, июнь – это не только первый месяц лета. Это и месяц школьных выпускных. И я не могла не поставить в наш трек-лист песню «Последний выпускной». Группа «Тестостерон» и диджей «Демиксер» предлагают немного поностальгировать по беззаботной юности, которую уже не вернуть. Что ж, давайте попробуем почувствовать вайб «Последнего выпускного» с «Тестостероном» и «Демиксером».

0: Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
1: У нас на очереди группа «Винтаж» и ее солистка Аня Плетнева со своим драгоценным «Малахитом». Это последняя по времени работа композитора и продюсера «Винтажа» Алексея Романова. На сегодняшний день трек уже прозвучал в эфире более 150 тысяч раз. К этим эфирам добавились миллионы стримов на всех площадках в интернете. И сегодня «Малахит» вновь украшает трек-лист Топ Хит Чарта.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: Ну а на 9-м месте у нас сегодня газует Юля Зиверт. Этот первый хит Юли в этом году уже прозвучал в эфире без малого 140 тысяч раз и продолжает набирать обороты. Мне остается напомнить вам, друзья, что именно Юля Зиверт и Мари Краймбрери сегодня две самые популярные артистки на радио. Ну а кто станет лучшей, узнаем в ноябре. А прямо сейчас встречайте Зиверт и ее «Газ».

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 8-м месте у нас сегодня «Ртуть» Вани Дмитриенко. По стилю это альтернативная баллада, у которой было бы мало шансов стать в эфир. Но благодаря своим прошлогодним хитам «Силуэу» и «Шелку» Ваня получил у своей аудитории огромный кредит доверия и любви. И поэтому может себе позволить продолжать свои эксперименты с музыкой и с публикой. Главное для фанов, чтобы Ваня оставался самим собой.
0: 8-е место.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Настя Негода. И у нас на очереди «Хэппи Энд». Это не значит, что я начинаю с вами прощаться. Это значит, что в эфир нашего чарта выходит звездная совместка Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Трек поставила в эфир уже сотни радиостанций. А это значит, что «Хэппи Энд» уже рвет радиочарты.
0: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, первая в этом году новинка группы «Моя Мишель» называется «На малиновой луне». На сегодня этот трек уже прозвучал в эфире больше 220 тысяч раз. И, возможно, по итогам года он будет номинирован как лучший хит женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Ну а прямо сейчас слушаем космический вокал солистки группы «Моя Мишель» Тани Ткачук.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире актриса и певица Настя Негода и лучшие новые хиты радио и интернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали! Поехали!

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И еще одна новинка, которую мы решили сегодня представить отдельно. Данил Прутков, которого мы все знаем и любим как Нилетто, только что выпустил совместно с Джиганом трек «Не умея грустить». Это отличное название для новой песни, с учетом того, что последний по времени триумф у Нилетто состоялся 1.5 года назад, когда вышел мегахит «Худи». Возможно, поэтому его новый с Джиганом трек звучит немного грустно. Я желаю Джигану и Нилетто всяческих успехов. И в качестве ведущего топ-хит-чарта включаю их новинку для вас.
0: 5-е место.
2: Оба, я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета.

В эфире Алтай-ФМ. Красногорский район 101.1 FM. Чимальский район 102.4 FM.

0: Чимали, 8 вечера.
1: То есть, работаем по Чимальскому району.
2: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
3: Музыка для тех. Кто носил пионерский галстук?

0: 1 июля в Чемальском районе ожидается переменная облачность, возможны локальные грозовые дожди. Ночные температуры составят от 15 до 17 градусов тепла, а днем до плюс 30. Атмосферное давление в норме составит 723 миллиметра ртутного столба. Ветер юго-восточный от 1 до 2 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 50%. В последующие двое суток характер погоды существенно не изменится. В четверг до плюс 30, в пятницу до плюс 33 градусов.
1: Информация предоставлена сайтом gizmeteo.ru.
2: Реклама.
3: Солнце, пляж.
4: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
3: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
4: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
2: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
3: Бытовые истории.
4: Музыкальные CD, CD-ROM и видеокассеты состарились. Компьютеры становятся все мощнее, воспроизводящее устройство все совершеннее. Новые пожелания возникают и у потребителей, и у индустрии развлечений. Результат – Blu-ray диск, сокращенно